0: Legionnaires.
1: Wow, wow, wow.
0: Шаг за шагом, только ведь дождя между мами мой друг и брат играет ноту в них. Наша жизнь, как запомним, словно сказочная быль. Виртуальность, реальность, ведь здесь люди скажут, когда будет страшно. Я не боюсь пули, боюсь разбитого сердца душевной боли. Одинокий вечер, ночные в углу стоны, кровь по рукам, шаги я вижу мрак. Панические страх закрываются мои глаза, любовь поработение, сердце в чужих руках.Руках разбито, как зеркало. Третий шаг, полет в небеса. Запущена золотая стрела. Случайный старт, смерть реинкарнация. Движение в ритм дождя. Падает слеза, горький лайм. Одиночество, печаль, тени на стене. Повторяй.